0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Я спокойна, я жду отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы. На местном радио.

0: смотри.
1: Лето, лето, лето на твоей волне.
2: Включай лето вместе с любимым радио 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

со мной твори. Когда ты так вот влетаешь, ты меня сводишь с ума. В сердце зима, снова одна. Танцуешь, а я смотрю на тебя, ревную тебя. Просто любовь.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Знаешь, честно сказать, я и не думал, что у нас что-то получится. Куча проблем, взрослые ссоры, на человек учится. Я понимаю, что все это опыт, и он не бесплатный. Я бы хотел все вернуть, взять и вернуть все обратно. Вместе мы выдержим все потери, проблемы, любые невзгоды. Все дожди и метели, знаешь, любую погоду. Я люблю тебя честно, так же, как прежде. Люблю тебя сильно.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.
2: Алло, ты в трубку плачешь, музыка орёт.

0: отвечу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Опубликована первая статистика продаж автомобилей «Волга». По данным «Автостата», за все время с середины июня продали 573 машины. Чуть меньше половины из них – кроссоверы К50 на базе «Джили Манжара». Почти столько же К40, он же «Джили Атлас» российской сборки. Спрос на седаны С50 пока небольшой. В продажу поступил новый Geely EX5MR. Это кроссовер с последовательной гибридной установкой. Его можно заряжать от розетки, а колеса вращаются только от электромотора. Машина едет плавно, по ощущениям близка электромобилю. Но при этом не зависит от розетки и проезжает на одном баке до 1000 километров. Удобно в городе и на трассе. Ливан не планирует уходить из России. В пресс-службе компании опровергли слухи в соцсетях. Напомним, Ливан – это новое название возрожденной марки Лифан. Она была довольно популярна в России на рубеже 10-20-х годов. А вторую жизнь после банкротства недавно обрела под крылом концерна «Джили». Но спросом в России пока не пользуется. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Крупный кроссовер порадовал комфортом на плохой дороге. Машина уверенно глотает неровности. Это оценят поклонники Toyota Land Cruiser 200. Тем более новинка играет с ним в одном классе. На трассе машина тоже выглядит уверенно, разгоняется бодро, а бензин потребляет умеренно. Подробнее о новом Dipol G318 в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: экскурсия. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска «Переступая лужи». Осенью будут в тренде элегантные и удлиненные силуэты. Грубые ботинки все еще в моде, но им не уступают и лаконичные модели. Например, жокейские или облегающие ногу сапоги, ботильоны и казаки. Так, сапоги – один из главных трендов этой осени. Если прежде популярными были грубые армейские модели на тракторной подошве, то теперь дизайнеры делают ставку на изящные силуэты. Кожаные сапоги-чулки, плотно облегающие ногу, возвращаются на подиумы вместе с возрождением интереса к эстетике 70-х. При этом в новом сезоне такая обувь выглядит более сдержанно, чем несколько лет назад. Дизайнеры отказались от экстремальной платформы, от высокой шпильки и обилия декора. Следующая модель – жокейские сапоги с прямым голенищем и плоской подошвой. Это классика, которая остается в тренде и этой осенью. Они хорошо сочетаются с пальто и жакетами, но при этом не выглядят слишком официально. Еще одна трендовая модель – сапоги-гармошка. Речь идет о моделях с широким голенищем, за счет которого сапоги или ботильоны могут собираться гармошкой чуть выше стопы. Такая обувь хорошо смотрится как с узкими джинсами, так и с объемными юбками. Складки на голенище добавляют обуви оригинальности и при желании позволяют регулировать высоту сапога. Сапоги-трубы. Такие модели уже несколько сезонов подряд остаются одним из главных обувных хитов. Наиболее актуальными считаются сапоги до колена или чуть ниже. Главное, чтобы у них было широкое жесткое голенище. Оно держит форму и позволяет заправить в обувь штаны или джинсы. Обращайте внимание осенью и на мыс. Он может быть заостренным, квадратным или трапециевидным. Но не круглым. Что касается цветов, то здесь актуальны черный, графитовый, фиолетовый, бордовый, чернильный, ежевичный, хвойный, хаки, шоколадные оттенки, а также бургунди. Они удачно сочетаются с одеждой из осенне-зимнего гардероба. Шагать в ногу со временем в красивой и удобной обуви жителям нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь новые стильные коллекции популярных брендов. Сапоги, ботинки, лоферы, туфли, а также домашние тапочки мужские и женские. В том числе большой ассортимент нового бренда итальянской обуви «Регина Ботини». Долговечность, комфорт и качество обуви ваши ноги оценят по достоинству. В обуви от «Элеганта» вы в любую погоду будете на шаг впереди. Спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

глупости, лишь ты меня спасти сумеешь. От моей глупости прошу меня.

0: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи! Заводи и уезжай.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето. Лето. Это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
4: На местном радио.

Она хочет забыться.

будто контузия бонусом. После ничего не осталось, сплошные иллюзии, много вопросов. Как на это попалось, крутого обрыва вниз головой, наверное, так проще казалось, динамики громче.

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия, мой выбор.
2: Да, здесь есть все, что нужно.

0: Октябрьская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Программа на местном радио.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН 100-401-9406. ОГРН 119-10-01-001-663.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И

0: Реклама на местном радио.
1: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
2: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неохотно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27 608 тысячных годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
4: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
3: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
4: Да, просто звони. 5-20-09.
3: Эх, малой отличником станет.
4: Звони. 5-20-09.
2: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
5: В Калая-Марьяпое требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 921 016 40 77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
4: Ты с ним болтаешь, я с ней танцую, но ты меня палишь, я тебя ревную, ты без меня.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету
2: на 104 FM.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукше. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой. Для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370-09. Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца честный очень. Эту

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: На чем привезти строительный материал на дачу? Прицеп. Купи в Силе. Куда поместить палатки, снаряжение и мангал на активный отдых? В прицеп. Купи в Силе. Как не запачкать салон машины, когда делаешь ремонт? Прицеп. Купи в Силе. На чем привезти лодку к озеру, чтобы порыбачить? Лодочный прицеп. Купи в Силе. Прицепы ведущих российских производителей, а также запчасти и комплектующие в магазинах Сила и на сайте tdsila.ru.
3: ИП Богданов Андрей Олегович, УГРН, И-34-100-103-300-232.
4: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
5: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбу. Главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Не на каждого червя рыба позарится. Вот есть интересный способ. Червей, предварительно очищенных, кладут на мох и посыпают сверху тертым красным кирпичом. Ползая по такому мху, черви приобретают красный оттенок. Таких червяков рыбы не пропускают. Все почти как у людей.
3: Где мои снасти?
2: В рюкзаке опытного рыбака есть много разных штучек приспособления, о которых не стоит забывать. Вот, например, швейная игла, которую можно вместе с крючками положить. Швейная игла всегда поможет прочистить отверстия в мормышках и грузилах.
0: Вот так улов!
2: Печеная рыба хороша любая, если ее умело приготовить. Существует старинный способ запекания рыбы в пергаментной бумаге в подходных условиях. Очищенную от чешуи, потрошенную и вымытую рыбу, целую или нарезанную кусками, надо натереть поваренной солью, смазать сливочным или растительным маслом. Для вкуса и запаха внутрь рыбы заложить измельченную зелень, лук, петрушку, лавровый лист или другие приправы. Затем рыбу плотно заворачиваем в несколько слоев пергаментной бумаги, смоченной водой. Можно использовать также алюминиевую фольгу или обыкновенную бумагу. В горячей золе выкапываем ямку и надо уложить в нее свертки с рыбой. Также рядом с рыбой можно положить нечищенный картофель. Затем засыпаем нашу еду горячей золой и углями. Примерно через час, в зависимости от размера, рыбу можно вынуть из бумаги и проверить ее готовность. Приятного аппетита и клевого вам настроения!
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неоферта. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-0001-663.
4: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-40-77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Нам радио 104 FM.

сумев спрятать эмоции. Мы идеальная пара, самые классные форсы. Ты любишь меня? Конечно. Но что за вопросы? Мы идеальная пара.

так смотришь наивно и просто, как он сжигает в пепел последний ваш мост. Боль разочарования, твой первый урок. Сбежать от расставания, нажать на курок. А он так и не понял твоей красоты. Агония иронии вместо чистоты. И пусть тебе сейчас плохо, знобитый трясет. Однажды ты

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в
1: На местном радио.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России заработает запрет на телефоны в школах. С 1 сентября вступает в силу новый порядок использования мобильных телефонов. Запрет на гаджеты на уроках был и раньше. Федеральный закон приняли еще в 2023 году. Но тогда не было четкого механизма, как именно это правило должно работать. Теперь Минпросвещение выпустило приказ, который прописывает запрет в главном школьном документе и дает учителям понятные инструкции. На уроках телефоном пользоваться нельзя. Исключение одно – реальная угроза жизни или здоровья, пожар, внезапное плохое самочувствие или другая экстренная ситуация. На переменах правила будут устанавливать сами школы. Это остается на усмотрение администрации. Приказ действует до 1 сентября 2027 года. В Костомукше будут судить водителя-рецидивиста. Уголовное дело было возбуждено в отношении 37-летнего местного жителя. По информации прокуратуры города, обвиняемого год назад привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Мужчина был лишен прав, но, несмотря на это, вновь сел за руль автомобиля. В городе его остановили сотрудники ГАИ, он вел машину в нетрезвом виде. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину, на его автомобиль наложили арест. Уголовное дело вскоре рассмотрит суд. Продолжение темы. В республике выросло число пьяных водителей. За три месяца задержаны 373 человека. Как отмечают в ГАИ, летом в Карелии растет интенсивность дорожного движения. Вместе с количеством машин на трассах увеличивается и число водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения. В этом году нарушений стало больше, чем в прошлом. Госавтоинспекция напоминает, управление машиной в нетрезвом виде влечет лишение прав на срок до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность. Большой экосбор пройдет в Костомукше. 5 сентября горожане смогут сдать на переработку множество видов вторсырья. Экосбор по-карельски – это традиционная акция. Ее проводят советы администрации округа совместно с карельским «Акатышем», компанией «Гринтек», фирмой «Вторичная переработка редких и сложных пластиков» и компанией «Экофорд Костомукша». Цель мероприятия – сократить объемы отходов на полигонах и увеличить долю сырья для переработки. На главной площади города с 10 до 14 часов 5 сентября можно будет сдать макулатуру, стекло, различные виды пластика, а также батарейки и аккумуляторы. Эстафета «Трех цветов» пройдет в Костомукше. Центр культурного развития «Среда» приглашает жителей города на веселый праздник. Сегодня, 27 августа, на новой набережной озера Контаки гостей ждут эстафеты, аквагрим, конкурс рисунков и большая городская зарядка. Организаторы обещают, что будет весело, активно и по-семейному. Начало праздника в 17:30. Вход свободный. Праздник непослушания приглашает гостей. 28 августа в 15:00 Центральная библиотека Костомукши превратится в штаб озорников. Коллектив библиотеки предлагает детям завершить летние каникулы в отличной компании. Участников праздника ждут задорные игры и веселые конкурсы, увлекательные мастер-классы от движения первых, краски холли и сладкая сахарная вата. Место встречи – улица Антикайнина, 13, Центральная библиотека. Вход свободный. Далее новости Каливальского района. В Карелии продолжается определение лучших символов районов. Водопад Кивач, Белое море, Онежские петроглифы и другие знаковые места участвуют в конкурсе «Наша Карелия». Каждый житель республики может выбрать символ, который лучше всего отражает историю, культуру и характер территории. По итогам отбора в соцсетях в Каливальском районе таким символом стало рунопевческое наследие края – вековая сосна Ленрата. Проголосовать за нее можно до 13 сентября на сайте нашакарелия.рф. При подсчете голосов будут учитывать численность населения района, а пятерка самых активных территорий получит возможность дополнительного финансирования. В Каливальском районе откроют центр движения первых. По всей Карелии создают больше десятка таких молодежных центров. Об этом сообщил глава Карелии. 8 из них уже работают, в том числе в Костомукше. А до конца сентября планируют открыть еще 4 – в Петрозаводске, Пудожском, Кондопольском и Каливальском районе. Для юных жителей Каливалы такой центр станет местом, где ребята смогут встречаться, придумывать новые проекты и воплощать в жизнь смелые идеи. Жители предупреждают о заморозках. По информации синоптиков, в ночные часы и ранние утренние часы с 27 до 29 августа местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса. Под действие неблагоприятных погодных условий могут попасть Калевальский район и Костомукский округ. Жители призывают по возможности отказаться от посещения лесов с последующей разбивкой лагеря на ночь и в период действия предупреждения. Внимательно следить за прогнозом погоды в районе пребывания. Калевальские коммунальные системы информируют о неотложном отключении холодного водоснабжения в связи с производством ремонтных работ. Воды не будет в ночь с 27 на 28 августа с 22:00 до 2 часов. Жители поселка просят заблаговременно запастись водой. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 11, плюс 15 градусов, ветер северо-западный, порывами до 5 метров в секунду. Очень высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, без осадков, до 15 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, южный, порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет очень высоким. В поселке Калевала сегодня переменная облачность, без осадков, плюс 11, плюс 15 градусов. Ветер северо-западный, порывами до 6 метров в секунду. Очень высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачный день без осадков. До 15 градусов прогреется воздух. Ветер незначительный, южных направлений. Атмосферное давление в пятницу в Калевале будет очень высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда на подкове». Надежная техника для работы и отдыха. На шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Радиодесерт от Ирины Панафы.
5: Всем привет, друзья! В эфире программа, от которой не толстеет, а только заряжается позитивом. Я и сегодня приготовила большую порцию угощений. Так что скорее проходите. Угощайтесь!

0: Реклама на местном радио.
1: Хотите сделать свой бизнес заметнее? Закажите баннер с индивидуальным дизайном. Приходите в офис Костомукша Медиа на Звездную, дом 6. Печатаем баннеры, разрабатываем индивидуальный дизайн. Быстро и качественно. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Перед тем, как мы, друзья, перейдем к угощениям музыкальным, напоминаю, что мой кондитерский цех приветов принимает, друзья, ваши заявки до 13 часов. Номер для заявок 911-402-2040.

пришло время первых поздравлений. Сегодня отмечает свой день рождения город Николай. Николай, я желаю вам крепкого здоровья, грандиозных успехов, ну и чтобы жизнь была сладкой, без всяких предвзятостей.

Мой праздничный поднос с угощениями отправляется к следующему имениннику, Рябу Степану. Степан, я желаю вам верных друзей рядом, стабильности и бесконечного запаса сил для покорения любых вершин.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику» Петрозаводск на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Друзья, свечи на праздничном торте сегодня задувает и Никулин Иван, уважаемый именинник. Примите, пожалуйста, мои самые искренние поздравления. Иван, пусть каждый день приносит вам радость, а новые возможности и крутые повороты судьбы исключительно в лучшую сторону.

список именинников продолжает «Золотой век» Сергей. Сережа, с днем рождения вас. Я желаю, чтобы в вашем доме всегда царили уют и гармония, а удача, Сергей, следовала за вами по пятам. И пусть этот день запомнится исключительно яркими эмоциями.

0: Макавеч Вадиму будет подано музыкальное угощение в эфире местного уже через несколько секунд. Но сперва пожелание крепкого здоровья, финансового процветания и чтобы все задуманные планы реализовывались легко и быстро.
1: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал?

дома тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: Реклама на местном радио.
1: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
2: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
1: Хм, почему Ситилинк? Полно же вариантов.
2: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
1: Ну да, Ситилинк проверенный.
2: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони
3: 5-20-09. Оставляй заявку.
1: Вот так Ситилинк.
4: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 5-20-09.
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инжи

0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
1: Друзья, все радиодесерты поданы. Угощать лучшим своим настроением вас буду уже завтра. Я Ирина Панова. Пока.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Джеланд J7 появилась новая топовая комплектация. Снаружи версию Prestige Plus можно отличить по 19-дюймовым дискам вместо 18-х. У водительского сиденья есть электрорегулировка поясничного упора и память настроек. У машин с передним приводом появилось автоматическое переключение света и помощь в пробках. «Лада Азимут» получит электрорегулировки кресел. Передние кресла будут настраиваться в 6 направлениях. А для регулировки поясничной поддержки сиденья оснастят пневмоприводом. Разрабатывают их полностью в России. Кстати, управлять настройками можно будет через мобильное приложение, а еще сохранять профили настроек для разных водителей. В Китае запустили крупный отзыв автомобилей со скрытыми ручками. Он затронет около 4,5 миллионов машин. Среди них есть китайские марки Zeekr, Geely, Cherry и другие, а также американская Tesla. Ранее скрытые ручки признали опасными в случае ДТП. В некоторых случаях из-за них люди не могли выйти из салона. В России отзывов пока не планируется. Путешествие на автомобиле не обязательно ехать за 3-9 земель. Часто интересный маршрут можно проложить на выходные. Например, жители Москвы и центральных регионов могут прокатиться в Русский район. Здесь можно посмотреть 3 гидроэлектростанции, наполовину действующий храм 16 века, живописное водохранилище, огромные валуны времен ледникового периода и не только. Подробнее в отчете об автопутешествии на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

0: Реклама на местном радио.
1: Садовая, 1, Ленина, 6, Таежный, 18. Улицы и их номера бывают разными, но запомнить нужно только один адрес. Тот, где можно заказать надомные аншлаги на любой вкус. Звездная, дом 6, офис Костомукша Медиа. Приходите, заказывайте, и пусть номер вашего дома и наименование улицы будут заметнее. Костомукша Медиа. Звездный, дом 6. Телефон 370-09.
2: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
3: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор ДДЕ в силе, и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. До 30 сентября купите бензиновый генератор ДДЕ в силе и получите два подарка. Два подарка при покупке бензинового генератора в силе на сайте tdsila.ru.
4: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРН, П-304-100-103-300.
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
4: Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

Говори о том, что пробки за окном вода. Говори, что подпускать к себе близко уже не модно. Да и нам слишком сложно. Раз и навсегда. Говори не о любви, а о том, что жарко. Между этими столами, где ходят люди, а мы сидим. Говори о том, что мы так светили ярко, а теперь молчим.

что привело нас в это мгновение, в котором мы догораем с тобой в свободном падении. Мы не ждем извинений, слез и прочей такой ерунды. Прошу, говори, о чем тебе будет угодно, но не говори о любви. Мы встретились где-то с тобой за пределом пространства и времени, будучи друг другом найдены, но для целого мира потеряны. Я упрямый мальчишка с несовместимыми с жизнью душевными травмами, мечтами и идеями, но ты в меня верила. Я всегда ненавидел то, что в тебе оставалось загадочным. Моя девочка солнце в своем животе, кладбищем бабочек. И сколько же зла еще, и сколько добра еще мы могли бы с тобой пережить. Надеюсь, ты была счастлива. Я без тебя завтра встречу рассвет. Что будет дальше, я знать не желаю. Ответь, за причиненное счастье нужно прощать или нет. Прощай. Я тебя прощаю.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: 18, 19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Кампани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сегежа Групп» приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
6: Большой, широкий город, магистрали и дома. Гусары в окна, бесполезная тюрьма. Зеленым яблоком железо запоет. Ты станешь слаще, а я пропала без вести в японских лагерях. Пропала голубем синицу в руке. Я застывала в ожидании тебя. Неблагодарна.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-001-001-663.
4: В Калая Мария Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-4077. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России заработает запрет на телефоны в школах. С 1 сентября вступает в силу новый порядок использования мобильных телефонов. Запрет на гаджеты на уроках был и раньше. Федеральный закон приняли еще в 2023 году. Но тогда не было четкого механизма, как именно это правило должно работать. Теперь Минпросвещение выпустило приказ, который прописывает запреты в главном школьном документе и дает учителям понятные инструкции. На уроках телефоном пользоваться нельзя. Исключение одно – реальная угроза жизни или здоровью, пожар, внезапное плохое самочувствие или другая экстренная ситуация. На переменах правила будут устанавливать сами школы. Это остается на усмотрение администрации. Приказ действует до 1 сентября 2027 года. В Костомукше будут судить водителя-рецидивиста. Уголовное дело было возбуждено в отношении 37-летнего местного жителя. По информации прокуратуры города, обвиняемого год назад привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Мужчина был лишен прав, но, несмотря на это, вновь сел за руль автомобиля. В городе его остановили сотрудники ГАИ, он вел машину в нетрезвом виде. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину, на его автомобиль наложили арест. Уголовное дело вскоре рассмотрит суд. Продолжение темы. В республике выросло число пьяных водителей. За 3 месяца задержаны 373 человека. Как отмечают в ГАИ, летом в Карелии растет интенсивность дорожного движения. Вместе с количеством машин на трассах увеличивается и число водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения. В этом году нарушений стало больше, чем в прошлом. Госавтоинспекция напоминает, управление машиной в нетрезвом виде влечет лишение прав на срок до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность. Большой экосбор пройдет в Костомукше. 5 сентября горожане смогут сдать на переработку множество видов вторсырья. Экосбор по-карельски – это традиционная акция. Ее проводят советы администрации округа совместно с карельским «Акатышем», компанией «Гринтек», фирмой «Вторичная переработка редких и сложных пластиков» и компанией «Экофорд Костомукша». Цель мероприятия – сократить объемы отходов на полигонах и увеличить долю сырья для переработки. На главной площади города с 10 до 14 часов 5 сентября можно будет сдать макулатуру, стекло, различные виды пластика, а также батарейки и аккумуляторы. Эстафета «Трех цветов» пройдет в Костомукше. Центр культурного развития «Среда» приглашает жителей города на веселый праздник. Сегодня, 27 августа, на новой набережной озера Контаки гостей ждут эстафеты, аквагрим, конкурс рисунков и большая городская зарядка. Организаторы обещают, что будет весело, активно и по-семейному. Начало праздника в 17:30. Вход свободный. Праздник непослушания приглашает гостей. 28 августа в 15:00 Центральная библиотека Костомукши превратится в штаб озорников. Коллектив библиотеки предлагает детям завершить летние каникулы в отличной компании. Участников праздника ждут задорные игры и веселые конкурсы, увлекательные мастер-классы от движения первых, краски Холли и сладкая сахарная вата. Место встречи – улица Антикайнина, 13, Центральная библиотека. Вход свободный. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. А возможно, возможных противопоказаниях, проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 11, плюс 15 градусов, ветер северо-западный, порывами до 5 метров в секунду. Очень высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, без осадков, до 15 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, южный, порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет очень высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска — магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
5: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине. В магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис. Новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
5: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
1: Ну что у нас насчет рыбалки-то?
2: Все в силе.
1: А где снасти покупать будем? Где экипировку брать?
2: Я ж говорю, все в силе.
3: Отделы рыбалки и туризма в сети магазинов «Сила». Здесь тысячи моделей снастей популярных брендов, комфортная экипировка и все необходимое для рыбалки и туризма. Собирайтесь на рыбалку в магазинах «Сила».
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

мозг снова сейчас взорвется. Хватит трепать мне нервы, не задавай вопросы. Да что я сделал не так? Ты забери свои слова и придержи себя в руках. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью.

Продюсеры на кухне снова резали слухну, разгорались и тухли, словно старые угли. А вокруг никого нет, только слезы и шепот. Я все отдал бы тебе, дорогая, за такой охранительный клевый опыт. Эй. Но мне нравится, как смеешься, нравится залипать с тобой ночью на звезды. А мне нравишься ты,

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – тоньше и теплее. Главный тренд осени – элегантность, заявил российский стилист Владислав Лисовец. Он уточнил, что в моде приталенные силуэты, женственные детали и аккуратная обувь на каблуке. А вот спортивный стиль уходит теперь на второй план. В этот тренд отлично вписываются и куртки мужского кроя, замшевые, кожаные, удлиненные, с накладными карманами, но носить их нужно обязательно с чем-то женственным. Женственной обувью, красивой сумкой или юбкой. Все то, что сделает образ очень элегантным. Если брать обувь, то это обязательно каблук. Спортивную убираем. Стилист отметил, что длина юбки не имеет значения. Популярны будут осенью как мини, так и макси варианты. Джинсы же будут актуальны узкие по фигуре. Широкие уходят в прошлое. Весь силуэт становится более облегающим, пиджаки тоже приталенные, но с плечами. Не используем оверсайз, уточнил специалист. Лисовец подчеркнул при этом, что расклешенные джинсы в пол остаются востребованными, но образ должен быть не спортивным и не прогулочным, а элегантным. Сумки могут быть любые, маленькие и большие. Головные уборы, кепи, шляпы, повязки, ободки, косынки и банданы тоже активно используем. Свитеры, обратил внимание стилист, становятся более облегающими и собранными. Тоже уходят от оверсайза. Под цвета можно ничего не пытаться сочетать на этот раз. Летние спокойно сочетаются с зимними, принты можно смешивать. Полоска остается при этом одним из самых популярных и модных на осень. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление и новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

И расскажи про нас всему свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

0: и работая в Костомукше.
1: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-94-06. ОГРН-119-1001-0001-663.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Местное радио. Весь город на одной волне.

0: Местное время 16 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. В России заработает запрет на телефоны в школах. С 1 сентября вступает в силу новый порядок использования мобильных телефонов. Запрет на гаджеты на уроках был и раньше. Федеральный закон приняли еще в 2023 году. Но тогда не было четкого механизма, как именно это правило должно работать. Теперь Минпросвещение выпустило приказ, который прописывает запрет в главном школьном документе и дает учителям понятные инструкции. На уроках телефоном пользоваться нельзя. Исключение одно – реальная угроза жизни или здоровья, пожар, внезапное плохое самочувствие или другая экстренная ситуация. На переменах правила будут устанавливать сами школы. Это остается на усмотрение администрации. Приказ действует до 1 сентября 2027 года. В Костомукше будут судить водителя-рецидивиста. Уголовное дело было возбуждено в отношении 37-летнего местного жителя. По информации прокуратуры города, обвиняемого год назад привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Мужчина был лишен прав, но, несмотря на это, вновь сел за руль автомобиля. В городе его остановили сотрудники ГАИ, он вел машину в нетрезвом виде. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину, на его автомобиль наложили арест. Уголовное дело вскоре рассмотрит суд. Продолжение темы. В республике выросло число пьяных водителей. За три месяца задержаны 373 человека. Как отмечают в ГАИ, летом в Карелии растет интенсивность дорожного движения. Вместе с количеством машин на трассах увеличивается и число водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения. В этом году нарушений стало больше, чем в прошлом. Госавтоинспекция напоминает, управление машиной в нетрезвом виде влечет лишение прав на срок до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность. Большой экосбор пройдет в Костомукше. 5 сентября горожане смогут сдать на переработку множество видов вторсырья. Экосбор по-карельски – это традиционная акция. Ее проводят советы администрации округа совместно с карельским «Акатышем», компанией «Гринтек», фирмой «Вторичная переработка редких и сложных пластиков» и компанией «Экофорд Костомукша». Цель мероприятия – сократить объемы отходов на полигонах и увеличить долю сырья для переработки. На главной площади города с 10 до 14 часов 5 сентября можно будет сдать макулатуру, стекло, различные виды пластика, а также батарейки и аккумуляторы. Эстафета «Трех цветов» пройдет в Костомукше. Центр культурного развития «Среда» приглашает жителей города на веселый праздник. Сегодня, 27 августа, на новой набережной озера Контаки гостей ждут эстафеты, аквагрим, конкурс рисунков и большая городская зарядка. Организаторы обещают, что будет весело, активно и по-семейному. Начало праздника в 17:30. Вход свободный. Праздник непослушания приглашает гостей. 28 августа в 15:00 Центральная библиотека Костомукши превратится в штаб озорников. Коллектив библиотеки предлагает детям завершить летние каникулы в отличной компании. Участников праздника ждут задорные игры и веселые конкурсы, увлекательные мастер-классы от движения первых, краски холли и сладкая сахарная вата. Место встречи – улица Антикайнина, 13, Центральная библиотека. Вход свободный. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. А возможно, возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 11, плюс 15 градусов, ветер северо-западный, порывами до 5 метров в секунду. Очень высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, без осадков, до 15 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, южный, порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет очень высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
3: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
4: Как будто крылья за спиной моей. Я поднимаюсь над землей, я лечу выше морей. Как будто крылья за спиной моей.

По-крупному мечтай, жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем другое.

пожар голубой. Позабылись родимые дали. Первый раз я запел про любовь. Первый раз отрекаюсь скандалить. Было весь как запущенный сад. Был на женщины зелье опадки. Разонравилось пить и плясать. Терять свою жизнь без остатка.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните 559503.
2: Неофертом. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтобы узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Дорогой, едем на дачу? Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газонокосилку собирались на участок купить? Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков? Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Друзья, всем желаю легкого и солнечного четверга. Как все же приятно неспешно подтягиваться к вечеру этого дня с предвкушением легким пятницы. Предлагаю эту легкость завернуть сейчас в ритмичную музыкальную обертку, теплую беседу и наслаждаться в ближайший час на местном радио. Зовут меня Катя Бажова, за пультом Александр Баранов. У нас еще не вечер. Всем здравствуйте.

Сегодня в студии, друзья, мы встретим молодых и талантливых, пообщаемся с членами команды волонтерского отряда «Добронтер». Работает этот отряд у нас в городе не первый год, и на днях ребята вернулись с крутого молодежного форума, называется он «Берег Поморья». Через пару минут команда поделится с нами впечатлениями, а если у вас по ходу эфира будут вопросы или пожелания какие-то ребятам, пишите, звоните, не стесняйтесь, 37027, наш эфирный номер и телефон для смс-сообщений, посланий в МАКС 911-402-2040.

0: постоялый двор.
1: Сегодня, друзья, у меня в студии команда отряда «Добронтёр», менеджер по проектам Центра «Среда» Светлана Витковская. Здравствуйте, Светлана.
2: Добрый вечер.
1: Следующая гостья – активистка отряда Анастасия Рящикова. Здравствуйте, Настя.
3: Здравствуйте.
1: И молодой человек разбавляет нашу женскую компанию, выпускник отряда «Добронтёр» Герман Веремеенко. Здравствуйте, Герман.
4: Добрый вечер.
1: Очень приятно вас видеть таких заряженных. Буквально несколько дней назад вы и ваши коллеги вернулись с форума «Берег Поморья». Как я понимаю, для нашей республики этот молодежный форум – достаточно большое событие. Где этот форум проходил в этом году? Наверное, Светлана, начинайте потихонечку, да? Хотя вы, собственно, на форуме не присутствовали, но вы один из организаторов костомукской команды.
2: В этом году форум проходил в Беломорске. Там было 200 участников. Из них особенность этого форума, что приглашались участники от 14 лет. И мы, конечно, воспользовались этой возможностью организовать команду от нашего волонтерского отряда «Добронтёр».
1: Угу. То есть обычно такие форумы больше специализируются на уже совершеннолетних участниках, а тут такая возможность была как раз-таки для подростков, да, проявить
2: себя? Да, верно. Чаще всего на таких форумах работает также площадка для специалистов по работе с молодежью и для самой молодежи.
1: Угу. Ну вот теперь у ребят поинтересуемся, первый ли подобный опыт участия на форуме «Берег» для вас это был, и немножко про свои впечатления рассказать вообще, насколько для вас эта поездка была важной. Герман, начинайте как мужчина, а уже потом к девушке перейдем.
4: Ну, я как в первый раз решил поучаствовать в форуме «Берег», дома скучно, решил, почему бы и нет.
1: Почему бы не развеяться?
4: Да, почему бы не развеяться, познакомиться все-таки с ребятами, потому что там не только были у нас из Карелии, были и также из других регионов, как Санкт-Петербург, Мурманск, вот, что другие ребята тоже приезжие, было тоже в первую очередь познакомиться, поинтересоваться, кто чем живет. Ну, и постепенно, вот 4 дня форума, как проходили, были очень насыщенная программа, запоминающая, конечно, с погодой нам не повезло немножко, но ничего страшного.
1: Все дни были дожди, да?
4: Ну, в первый день у нас солнышко тепло было, а уже в последующие дни уже у нас были ливни.
1: В общем, северная природа показала себя, да?
4: Да, северная природа все-таки, ну, как, что поделать. Но все-таки в палатках было интересно жить и...
1: Вы в нашей костомукской команде был одним из самых старших, да, наверное?
4: Ну, получается так.
1: Ага, да. Но в какой-то момент не хотелось проявить себя таким дедом и показать, как надо. Как вообще в целом взаимоотношения с младшими коллегами складываются?
4: Ну, с младшими коллегами, ну, очень интересно, что все, ну, на молодежном стиле, поэтому я еще как бы молодежь до 35, 36 пока не стукнуло, поэтому, ну, все на одной волне, все общаемся. Сдружились с командами с различных городов, как Контопога, Сартовала, Петрозаводск, поэтому...
1: Но это все были преимущественно карельские, да, города? То есть таких,
4: ну,
1: вот далеких мест?
4: Да.
1: Угу, Карелия в основном. Настя, ваши впечатления? Тоже первый раз, да, я понимаю?
3: Да, я была первый раз. У меня впечатления очень шатаются, на самом-то деле.
1: Так,
3: с одной стороны, мне понравилось, на самом-то деле, там находиться. Это очень интересная тема, но из-за того, что был разброс от 14 до 35 лет, было очень тяжело. Потому что если мы берем взрослых людей, которые, например, могут сидеть на скучной лекции 2 часа, то, например, брать в расчет 14-летних детей, им вообще не интересно.
1: Так.
3: Я сидела, просто думала, так, когда это закончится, вы понимаете, что, ну, как бы это сейчас жестоко не звучало, что мне лично сейчас депутатов слушать не очень интересно. Возможно, они попытались сделать красивый формат, чтобы было интересно детям, но мне нет, вообще не зашла эта тема. Возможно, они могли постараться сделать что-то более интересное, но понятно, что не получится, потому что все-таки у детей другие интересы, чем у взрослых.
1: Ну да.
3: Вот, и... Ну вот максимум, что на самом деле понравилось, это то, что приезжал комик Александр Бурдашев. Вот это было, честно, очень хорошо, но единственное, что было грустно, что мы все делились на разные группы, скажем так. У нас было 4 направления, все, сейчас не вспомню, но было 4 направления. И буквально вот в одном направлении как раз-таки участвовал этот Александр. И получается так, что остальные там, скажем так, с ноунеймами какими-то общаются, а другая группа с Александром. И это получалось как-то не очень
1: наравне.
3: Да. И когда об этом узнала наша знакомая, когда была она в другом вот направлении, она говорит, да что это за невезуха такая.
1: То есть она была не у Александра, а вы были как раз-таки у Александра. Вам повезло в этом случае. Но я правильно понимаю, что деление было как раз-таки не по возрастам, то есть в каждой группе группе могли находиться люди разного возраста, делились по какой-то тематике, да, или как вообще? Как происходило деление? Вот у вас лично, что была за тема?
3: У меня была, по-моему, культура и история, хотя, возможно, я, честно, даже не помню, потому что при заявке даже не было намека о том, что это нужно запоминать, и я туда приехала с такой мыслью: так, какие направления, вы что, я это уже не помню, вы что у меня тут спрашиваете такое?
1: То есть это указывалось при заявке сразу, да?
3: Да.
1: Оказывается, была задача запомнить, но не у всех это получилось. Герман, у вас другое направление было?
4: Да, у меня было другое направление, мне больше было интересно география и туризм у нас в Корее, поэтому лекции, спикеры, которые приехали из Петрозаводска, кто у нас вот в Петрозаводске развивает туризм, очень была интересная лекция, узнать, что у нас уже сделано в Карелии, для чего, ну, что у нас дальше, какие планы, сколько денег выделено, сколько у нас потоков туристов с разных городов приезжают, и не только с России, также за рубежа, тот же самый Китай, который к нам едет, и было очень интересно и познавательно, что у нас просто один час пошел, ну, прошел как по щелчку. Мы даже не заметили, что мы хотели еще сидеть, но уже время, к сожалению, вышло.
1: То есть информативно так было,
4: да? Да, было очень информативно. И вот, как уже сказала Настя, что приезжал, да, Александр Бурдашов, юмор, ну, как вставлять юмор в работе. И было очень интересно. И потом я тоже как узнал, что, оказывается, была отдельная программа, где они с отдельными участниками тоже там по направлению разрабатывали. Я вообще не знал, потому что мне было как бы интересно и туризм, но мне хотелось бы и туда еще тоже попасть. Но вот изначально вот мы выбрали свои направления.
3: Чувствуется разница во мнении, да? Сразу так.
1: Да-да-да. Кому попался Александр, кому не попался, да? У кого была интересная лекция, у кого был депутат. Но в целом вообще, если говорить, ну, помимо лекций, там же у вас такая разнообразная, ну, по крайней мере, как была заявлена программа, то есть там включались какие-то мастер-классы, наверняка было какое-то неформальное общение, когда все эти лекции заканчивались. Вот что из вот этих форматов вам понравилось больше всего? Наверное, Настя,
3: мне лично больше всего вообще понравилось, это когда у нас мы ели в два потока. Это, получается, идет сначала одна компания людей, она ест, другая чем-то занимается.
1: У каждого свое время, да?
3: Да, скажем так, да. Вот. И во время, когда кушала второй поток, я была в первом, у нас проходили мастер-классы. Вот это было интересно. Мы сидели, делали что-то ручками. Например, в последнем дне я разрисовывала пряник какими-то маркерами забавными.
1: Съедобный пряник.
3: Да-да-да.
1: Потом можно было его съесть.
3: Да. Вот. В третий день вообще, по-моему, был мастер-класс с паракордом. Это такие ниточки. И я себе сделала несколько украшений там.
1: В общем, еще и сувениры привезли с собой, да? Память какая-то о береге останется. Так, в общем, мастер-классы – то, что вам точно зашло, в отличие от скучных лекций депутатов. Герман, в вашем случае, что еще было интересного?
4: Ну, да, были вот как мастер-классы, но там тоже мастер-классы были по направлению, что тоже, да, записывались мы. Я вот записался как раз на создание своего авторского чая. Мне было очень интересно, что там была девушка из Сортавала, да, из Сортавала. Она разрабатывает свой проект и внедряет дикорастущие растения в продукцию, в еду. То есть вот то, что у нас в Карелии готовится в разных в ресторанах, в кафешках. Она хочет написать свой проект и чтобы наши дикорастущие растения и ягоды добавляли вот в сами блюда.
1: В обычные блюда, да. А растения имеются в виду те, которые как раз-таки у нас растут, да, у нас в регионе.
4: Ёлки, всякие растения.
1: Главное, чтобы съедобные.
4: Главное, чтобы съедобные. И вот она так раз сама сходила в лес, собирала черники, брусники, елок, засушила это все, привезла на форум и сделала мастер-класс по созданию своего авторского чая. Было очень интересно, очень был вкусный чай. Я с собой аж два стаканчика сделал. Вот чай. Что, ну, я люблю чай пить из различных вкусов и смешать. И вот мне очень было интересно, вот, что, оказывается, можно просто сходить в лес, насушить это все и сделать свой авторский чай, который нигде нету.
1: И, вот и она потом поить гостей.
4: И поить гостей, да. Ну,
1: вот желанных и не очень, да.
4: Да, очень было интересно.
1: Смотря какие ягодки. В общем, понравилось. Ну, чай вы с собой привезли, именно сушеный,
4: да? Чай с собой привез, да.
1: В общем, тогда надо будет к вам в гости наведаться, на чаек попробовать. Угощали уже, кстати, своих знакомых, друзей этим чаем?
4: Не, я еще только-только вот отхожу от форума. Ну вот, потому что форум очень был насыщенный, и поэтому еще пока что он стоит.
1: До чая руки не дошли.
4: До чая не
1: дошли, да. Но в любом случае, я думаю, что ваших коллег человека пригласите, да, и они уже оценят. Вы чай не пробовали, Настя, да, я так понимаю?
3: Нет, у меня был мастер-класс.
1: У вас пряник.
3: Нет, это не тот мастер-класс.
1: Так.
3: Эти мастер-классы, про которые я рассказывала, они были короткий период времени. То есть ты мог туда прийти, мог не прийти. А у нас еще были мастер-классы, на которые мы сами записывались. Они были, по-моему, второй день, если не ошибаюсь. Там были разные. Я помню, что кто-то что-то делал из кожи. Это, мне кажется, вообще был какой-то must-have. Все туда хотели. Ну, естественно, да, места ограничены.
4: Работа с натуральной кожей, ремесло и кожевенка.
3: О, да. И мне лично не очень хотелось с кожей поработать. И я записалась на мастер-класс рыбку. Я ее вышила, все прекрасно.
1: Вышивать нужно было рыбку?
3: Нет, не вышивать. Она уже готовая. Мы туда, получается, заполняли ее синтепоном, вышивали, ну, скажем так, какие-то рисуночки, если вам хотелось, и пришивали глаза.
1: Да.
3: Самое интересное, мы когда уезжали, мы ехали на петроглифы. Съездили, все, посмотрели. Сижу я, значит, в автобусе, смотрю, а нет у меня этой рыбы больше. Где-то
1: куда
3: она
1: делась?
3: Осталась.
1: Уплыла?
3: Да, там
1: петроглифом подальше. Обидно было?
3: Нет.
1: Я сделаю, думаю, еще, да?
3: Потерялась.
1: Но с другой стороны, есть же такая примета, да, если что-то где-то оставляешь или забываешь, ты в это место еще обязательно вернешься.
3: Ой, боже мой, не надо.
1: Впечатление говорящее. Так, ну, если о мастер-классах, да, вот Герману очень понравился чай. Еще какие-то мастер-классы Герману удалось посетить?
4: Нет, там, получается, так же все записывались ребята, что, а он только был у нас один день. Вот, там, получается, плетение браслетов с душой Карелии, карельские куколки, обереги.
1: Это были. Из чего можно было выбрать, да?
4: Да, это были направления разные, что и там есть определенное количество человек. Что, естественно, все не могут 200 человек пойти на это. Естественно, всех распределять. Кто успел записаться, тот туда и пошел. Вот, кто где-то только узнал, ну, уже где места оставались, туда и пошли. Ну, а так было везде интересно, что даже вот работа с натуральной кожей ребятам так очень понравилось. Они вышли, сделали из кожи себе такие сумочки, как раньше в древние времена ходили с такой сумочкой. Я так посмотрел, и, блин, тоже классно.
1: Почему я не пошел? Да,
4: почему я бы не пошел? Ну, я любил больше чай, поэтому я пошел на чай. Ну, а также с начала форума всем командам, как 8 было команд, раздали квест-игру. Там было 26 или 28 заданий. То есть в течение каждого дня форума надо было выполнять квест-игру. Это, например, приведу пример, это надо сделать там 3 фотографии, где прием пищи, медицинский пункт и самое тихое место. Надо с команды сходить, сфотографироваться и загрузить на Яндекс.Диск вот это участие, выбрать там задание номер такое-то и приложить туда фотографии. И вот мы с командой. Ну, у нас, конечно, команду очень было сложно собрать. Ну, мы там тремя людьми.
1: Три активиста.
4: Да, три активиста решили все-таки, ну, блин, почему бы не поучаствовать? Там какие-то подарки будут. Ну, даже ради интересно. И вот заметил, вот, когда выполняешь вот эти квест-игру, все-таки сближаешься больше с разными участниками. Потому что там не только чисто где-то сфоткаться сделано, надо было взаимодействовать с другими командами. Там собрать подписи у них, собрать типа какие-то пожелания, собрать там имя и его там характеристику. Вот. Было очень интересно, что вот наша команда вот выиграла как раз, и еще вторая команда.
1: Вообще в квесте.
4: Да, в квесте игре, что вот по закрытию форума две команды выиграли, которые сделали все задания. Вот. Ну, нам выручили там набор вареньев. Там, получается, вот как раз уже...
1: К чаю идеально, да. Герман, уже, ну, прям вообще.
4: Я
1: у вас точно форум сложился, я поняла.
4: Я уже так раз, да, доедаю это варенье. Там, получается, была брусника, черника и красная смородина. Очень вкусненько было. Наше карельское производство. Вот, даже...
1: Я так понимаю, что Настина команда в квесте не участвовала. Или участвовала, но как-то без энтузиазма, да?
3: Ну да, на самом-то деле там было очень мало времени для команды. Прям очень мало, на самом-то деле, чтобы было с ней как-то собраться и вот поделать этот квест. Было очень мало времени, поэтому наша команда, вот она полноценно собралась только один раз. Это было просто утром, когда было свободное время. Мы решили поделать какие-то задания, но у нас там что-то через полчаса уже было мероприятие, и все таки подумают, надо ли оно вообще.
1: А вообще вот по команде, да, как формировалась она? Были знакомые или это были все абсолютно незнакомые люди?
3: Это был какой-то команде? Странный, на самом деле, разброс.
1: Рандомный, да? То есть, но старались сделать так, чтобы из одного города были в разных командах, да? Или не было вот этого?
3: Нет, моя костомукшская тема, чтобы вы понимали, нас, вот девочек, нас было 6.
1: Из Костомукша?
3: Да, так. И Герман еще. Нас было 6, значит, 5 девочек в одной команде, все в одной команде, а я в другой. Я думаю, ну спасибо. В последний день мне стало настолько уже скучно, потому что наша команда никак не собиралась, не было никакой инициативы, вообще ничего не было. И я просто вернулась к девочкам, и я вместе с ними ходила. В их команде, короче, была.
1: Играла за другую команду, ну понятно.
2: Ну да, в форуме «Берег» есть такая практика, когда участников вообще рандомно определяют к куратору, и куратор их уже сопровождает в течение всех дней форума. Когда мы принимали участие в 2024 году, тоже была такая практика. И тоже были задания, но так как все проходило в Петрозаводске, в гостинице «Фрегат», очень много было тоже интервью, фотографирования и за... баллы за мерч.
1: То есть можно было тоже за что-то побороться.
2: Да, да, да. Это есть такое, чтобы участники форума между собой взаимодействовали, потому что очень большое количество.
1: Но, с другой стороны, такой некий выход из зоны комфорта, да, когда ты вынужден с другими людьми, как-то хочешь, не хочешь знакомиться. Вот Герман, молодцы, они хочу, не хочу, пришлось взаимодействовать. И вообще с этими ребятами теперь общаетесь, с которыми вы, например, вот активно квест проходили? Поддерживаете
4: связь? Да, поддерживаем. Мы даже у нас место Костомукшка. Это у нас там девочка из Сартовала, ей 20 лет. Вот мы писали проект о том, что как бы, ну, мы себе бы построили путешествие. Мы выбрали Костомукшка. Она случайно сделала помарку вместо Костомукшка, написала Костомукшка.
1: Я остался мемчик теперь такой, да?
4: Да, Костомукшка. Калевала и Кандалакша. Мы решили сделать такой путь.
1: Все на К.
4: Да, все на К. И у нас получился тур, называется 3К.
1: Логично.
4: Логично, да. И вот мы поддерживаем связь, естественно. Мы думали, может, все-таки проедем по нашему маршруту Костомукша-Калевала.
1: Но пока еще нет.
4: Лакша, пока еще
1: нет. Сейчас после дороги, после форума отдохнете, и, может быть, как раз-таки в тур. Ну, до Калевала недалеко, а там, ну, Кандалакша, в принципе, тоже. Опять же, Белое море, Герман, Белое оно море, вас не отпускает. Да. А вы, Настя, с какими ребятами, может, с какими-то поддерживаете связь, знакомство? Или вы там все вот к своим девчонкам вас тянуло?
3: Ну да, вот в команде, в которой они были, у нас сейчас есть группа, и мы там просто постоянно общаемся, вообще ни о чем. Вот
1: дружеское общение, да, хорошее.
3: Кто ничего напишет, мы так... Пошел разговор уже на другие темы.
1: Ага. Ну вот я посмотрела немножко в описании форума, кто выступал, кто приезжал с лекциями, с еще какими-то напутственными словами. Вот каждый из вас, скажите, пожалуйста, был ли такой спикер? Ну, мы про Александра Бурдашева уже поняли, что он всем запомнился. Но вот помимо него, был ли кто-то такой, что вам действительно запомнился, или какие-то важные наставления, важные советы он давал, которые действительно в жизни могут пригодиться, или, может, просто вот харизма у человека такая шикарная, что вот он в вашей памяти остался. Настя.
4: Да.
1: А, давайте Герман, да.
4: У меня есть один, он, получается, была лекция «Радикализация в сети. Как не стать объектом чужой манипуляции». Эльдар Мехтиярович Азимов рассказал, как, ну, распространяться манипуляция в интернете, но он подошел очень с интересной для молодежи тактикой. То есть не просто вот какая-то лекция бу-бу-бу-бу-бу, а он примеры предоставлял свои, причем также и жизни. Да. И мне очень понравилась его лекция, вот, поэтому вот его отмечу.
1: Так. Хорошо, Настя.
3: Держу.
1: А вы были оба на этой лекции?
3: Да, это была общая лекция.
4: Да, общая лекция, да, вот что как не стать жертвой все-таки мошенников в наше время. И вот как раз так же лекция была бы очень интересна все-таки в наше время. Мне кажется, вот эти лекции как раз нужны, чтобы все-таки еще раз напомнить, что все-таки у нас, ну, небезопасно в интернете сейчас на данный момент находиться.
1: Ну и то, видимо, как он преподнес эту лекцию, тоже сыграла роль, поэтому она вам запомнилась. А, вот вообще одним из ключевых событий, да, форума «Берег», это же не просто было общение, здесь был еще такой важный нюанс, где нужно было представить участникам свои инициативы. И эксперты уже выбирали, как я понимаю, лучшие проекты. Светлана, к вам уже переходим, да, вы как такое вот толкающее звено, как главный стимулятор ребят. Расскажите о проектах, которые Костомукша привезла на этот форум, и какие из них вот действительно достойны внимания.
2: Да, мы подготовили два проекта с нашими участниками отряда «Добронтер». Это проект Анастасии Рящиковой, который называется «Лаборатория городских ароматов. Северный аккорд». Он о создании духов на основе ассоциаций, которые собираются от жителей города. И с приглашенным экспертом Екатерину Соловьеву, мы прям были с ней на связи, она уже создавала линейку духов для Мурманска, прорабатывали такой проект. А второй проект Виктория Мартынова – это литературный клуб «Книжная гавань», про то, как привлечь молодежь, школьников 14-17 лет к чтению книг и классики.
1: Ох, как актуально-то! Учителя литературы, да, точно скажут спасибо.
2: Обязательно. Мы в этот раз чуть-чуть нам не хватило для победы, но мы будем дорабатывать, и сейчас уже в разгаре заявочная кампания на Росмолодежь «Физические лица» второй сезон. Будем пробовать подавать проекты туда.
1: Оба проекта.
2: Да, оба проекта. Мы уже получили консультацию от регионального куратора. В работе у нас.
1: Как доработать, да?
2: Да,
1: их,
2: да.
1: Чтобы,
2: да,
1: точно
2: как дописать.
1: Победа была ваша.
2: Вот. И там в литературной клубе интересна у нас такая задумка была, как книжный стендап. Для Костомукши, я думаю, это было бы вау-мероприятие
1: для
2: молодежи.
1: Во-первых, они юмор любят, и вообще через юмор, наверное, все проще доносить.
2: Да, я читала отзывы об этом формате, о команде, которая организовывает. Мы также были с ней на связи, и очень рады, что молодежь откликается для молодежи, для подростков поучаствовать, поддержать проекты.
1: Угу. Ну, это Викин проект. Мы Вике, кстати, передаем большой привет. Она немножко приболела, желаем ей здоровья. Пусть выздоравливает и уже защищает этот проект. Настя, вот вам хочется про ваш проект чуть-чуть, буквально там пару слов скажите. Вот лаборатория городских ароматов. Насколько вам было обидно, что этот проект не прошел? И сейчас у вас какие амбиции, чтобы все-таки этот проект довести до ума и запустить его в работу? Получить грант, наконец-то. Потому что я уверенно посмотрела и описание. Он точно заслуживает того, чтобы быть реализованным.
3: Ну, на самом-то деле, я уже познакомилась с одной девушкой. Она работает, короче, в сфере духов. Я с ней познакомилась.
1: Она у нас Костомукша?
3: Да, у нас Костомукша. Она мне дала такие некоторые, не то чтобы наставления, она просто рассказала про духи, как это все еще, тема еще как бы устраивается. Рассказала интересные факты, поэтому я думаю, что я хочу продолжать это делать, этот проект. Стараться. Надо
1: выбивать. Руки опускать не будете?
3: Нет, не собираюсь пока что. Ну, даже если не дадут грант, ничего страшного, пойду учусь на парфюмера и сама все возьму в свои руки.
1: Хорошие, да, классные амбиции, но все-таки я советую руки не опускать в любом случае, да, думать, что грант дадут, потому как уверенность, когда в глазах есть, собственно, у экспертов она тоже появляется, думают, ну как тут можно не дать денег, и поэтому я думаю, что все у вас получится точно.
2: Ну, я бы здесь дополнила, что такие площадки молодежных форумов и такие конкурсы — это хорошая практика для проявления себя, публичных выступлений, для подготовки, для формулирования и донесения своих идей, планов и поиск поддержки.
1: Ну,
2: поэтому
1: целом,
2: я,
1: да,
2: очень рада работать с нашими активными ребятами.
1: Ну вот ребята буквально, да, в выходные, в субботу вернулись с форума «Берег» в пятницу, да, как мы выяснили, 21 августа, и уже такая активность, вот тут вы уже на дне флага немножко, да, поучаствовали ребята. Вообще, какие планы на ближайший сезон, и могут ли, не знаю, другие школьники к вашему отряду «Добронтёнок» присоединиться, и как это можно сделать?
2: Да, конечно, у нас открыты двери для нашего отряда. Дополню, что у нас реализуется проект «Резиденция волонтеров культуры» при поддержке фонда Тимченко. На День города у нас планируется мероприятие, всех приглашаем познакомиться и с ребятами, и с деятельностью нашего отряда. И также в сентябре планируется День открытых дверей. Формат мы проработаем с ребятами, и у нас соорганизаторы, которые прекрасно себя проявили на День молодежи уже, после обучений, которые были проведены в рамках проекта. Поэтому у нас центр – это точка притяжения молодежи города.
1: Есть ли какие-то требования к ребятам? То есть возраст, не знаю, пол, увлечение, что-то такое? Какие-то ограничения есть?
2: Нет, мы принимаем всех ребят.
1: Ну, это все-таки, наверное,
2: люди 14 лет, но у нас есть очень активные ребята, которые в 10 лет к нам пришли и уже
1: и
2: доросли
1: остались
2: до 15, и есть ребята в 12 пришли, которые самостоятельно работают на площадках, мы только удивляемся, как они прекрасно коммуницируют с любым возрастом.
1: Сейчас мы у самих ребят-то и спросим, а как давно в отряде, вот Герман, наверное, вы начните, вы как выпускник, и что вам вообще вот это общение, этот опыт дал в жизни?
4: Ну, в жизни и опыт очень большой дал, потому что, во-первых, я с первого курса вот пришел в данный отряд. Вот. Ну и уже выпустился где-то, наверное, с третьего курса, наверное, да, что уже там экзамены были на итоге, что уже, к сожалению, совмещать студенческую жизнь еще и волонтерскую было очень сложновато. Вот, и готовился, так сказать, уже в дальнейший шаг во взрослую жизнь. Но опыт очень большой дал, потому что, во-первых, ты открываешься. Потому что многие ребята у нас закрыты, и как я в детстве приехал, я особо ни с кем не общался. И вот как раз волонтерский отряд дает такую возможность, что общаешься со своими сверстниками, делаешь различные мероприятия, естественно, это уже ты начинаешь открываться и сделать для себя какие-нибудь черточки, что ты можешь уже дальше идти с этим опытом, который ты в течение волонтерского отряда наработал. Поэтому опыт хороший дает. Я ведь не только в данном центре, добрый центр был, я также в сталкер, с первой школы, я везде.
1: Везде, где только можно, везде, да, это как в кино, я, стройплощадка, я. Но на самом деле хорошо, что такой опыт помогает побороть стеснительность и открываться людям. Настя, вы что можете сказать, и будете ли вы продолжать, вы еще учитесь в школе, насколько мы выяснили, да, еще 11 класс, будете ли продолжать помогать ребятам в отряде каким-то образом, активничать, и в целом, что вам дал этот опыт?
3: Да, конечно, продолжу это делать до конца 11 класса. Конечно, приходить по возможности, потому что все-таки подготовка, это, мне кажется, все-таки чуть важнее. И вот как Герман сказал, что да, это помогает раскрыть, по сути, себя, найти каких-то новых знакомств, понять, как вообще устроены, скажем так, другие люди, как с ними правильно общаться, найти новых друзей и так далее.
1: Но это несколько иной опыт, чем школьное, допустим, да, какая-то школьное объединение.
3: В школе все-таки возможен буллинг, никто этого не отменяет.
1: А тут, в общем-то, более-менее люди с схожими интересами, да, присутствуют?
3: Нет, на самом-то деле там вообще, по крайней мере, я никогда не замечала какого-то буллинга, там все на одной какой-то волне, там всегда весело, все хорошо, так все на лайки
1: приходят. Большая классная тусовка.
3: Да.
1: Которая помогает, кстати, Центру Среда проводить классные городские мероприятия. Как Светлана уже сказала, совсем скоро День города, в котором обязательно ребята из Добронтера будут активно принимать участие. Спасибо вам большое, что нашли время к нам присоединиться. Удачи вам желаем. Но если будут новые интересные проекты, новые интересные активности, обязательно ждем с рассказами о них. Я, друзья, напомню, что у нас сегодня в студии была большая и классная команда отряда Добронтер. Это Светлана Витковская, Анастасия Рящикова и Герман Веремеенко. Спасибо вам большое.
4: Спасибо.
0: Реклама на местном радио.
5: Деревообрабатывающий завод «Карелиан Вуд Компани» в составе ведущего лесопромышленного холдинга «Сигежа Групп» приглашает на работу водителя-погрузчика. Обязательно наличие удостоверения машиниста-тракториста категории «Д». Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте sigejagroup.com. Присоединяйтесь к команде профессионалов.
0: Элемент. Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В Элементе радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи. Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
6: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: «Дай пять». Партнер конкурса «Папа Рома». Настоящая питерская шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну, а мы, друзья, в свою очередь попробуем спасти сейчас ваш аппетит, который к вечеру четверга наверняка уже разыгрался вовсю. И прямо сейчас мы разыграем в эфире целое ведерко куриных крылышек от Папы Ромы. Кому же оно достанется? Главная интрига, и совсем скоро все станет понятно, друзья, как только мы включим наш фрагмент одного горячего хита, который мы вновь сегодня подготовили специально для вас в нашем музыкальном котле. Мы поджарили этот самый горячий хит, и в этом хите мы спрятали от вас под корочкой одно единственное слово. Ваша задача — внимательно послушать представленное для вас задание и снять аккуратно корочку в этом хите жареную и узнать, что же за слово под ней прячется. Далее на номер 911-402-2040 пишите нам варианты, какое же слово мы от вас скрыли. Автор первого верного сообщения насладится сегодня целым ведерком крылышек от Папы Рома. Задание у нас готово. Друзья, внимание, слушаем.

ответа. Итак, друзья, давайте разбираться, что же важно для Звонкова. Андрея Звонкова, это именно его песня, прямо сейчас прозвучала. В вашей версии, какое слово мы спрятали под жареной корочкой, мы ждем на телефон 911-402-2040.

Целая ведерка куриных крылышек от Папы Ромы, друзья, у нас сегодня на кону, и борьба за него оказалась сегодня не шуточной. Предлагаю еще разок послушать задание на сегодня. Вопрос!

0: Некоторые друзья из вас предположили, что спрятано под корочкой слово «жду», но это был неверный ответ, но несколько было, конечно же, и правильных смс-ок. Кто же оказался самым шустрым? Давайте сейчас выясним. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
1: Ксения.
0: Ксения, очень приятно. Ксения, какое, на ваш взгляд, слово мы сегодня спрятали в этом хите?
1: Люблю.
0: Люблю. Давайте проверять.

0: Ксения, конечно же, это слово «люблю» – абсолютно верный ответ. Поздравляю вас. Ксения, ну если уж мы тут признаемся в любви сегодня, лето потихонечку заканчивается, но наверняка этим прохладным летом было что-то, за что вы его готовы полюбить. Расскажите, что хорошего этим летом с вами случилось, что вам прям очень дорого вашему сердцу?
1: Много чего хорошего. Были в отпуске, гуляли, отдыхали, встречались с любимыми родственниками, друзьями.
0: Как здорово. Давайте про отпуск чуть-чуть подробнее. А отпуск куда удалось съездить?
1: Ну, к сожалению, не на моря, а так, к родственникам опять-таки.
0: Ну, это тоже важно, повидать родных.
1: Было хорошо, да.
0: А по направлению, как далеко вы укатили?
1: Юг Карелии.
0: Юг Карелии, но там все равно озера, или, наверное, какой-нибудь там, или Банежск.
1: Там очень красивые озера, там замечательные леса, так. Поэтому...
0: Классно провели время.
1: Общались. Да, да.
0: Ну, надеюсь, что и сегодняшний или ближайший вечер у вас тоже пройдет очень здорово, тем более, что впереди выходные, а если в этих выходных или в этом теплом летнем вечере августовском будут крылышки куриные, Ксения, я думаю, что точно этот вечер в вашей памяти останется со знаком плюс. Поздравляем вас еще раз. Оставайтесь, пожалуйста, на связи. Все вам расскажу за эфиром в деталях. А ведь не просто забыть.

0: Реклама на местном радио.
1: Двойная выгода на «Лада Гранта». Только в этом месяце. Выгода 20% по госпрограмме при покупке в кредит и дополнительная выгода при сдаче старого автомобиля в трейд-ин. Приезжайте в «Прагматику», Петрозаводск, на Комсомольский проспект 8 или звоните. 559503.
2: Неофертно. Финансовые услуги оказывает АО «Автофинансбанк». Полная стоимость кредита займа от 22 до 27,608% годовых. Изучите все условия кредита займа на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредиты». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Северный Экопуть реализует продажу почвогрунта в Костомукше. Грунт среднекислый используется как органическое удобрение, а также для получения универсального грунта. Имеются научные документы по испытаниям. Продажа в мешках, россыпью и в кубах. Возможна доставка. Подробности по телефону 8-911-661-67-91. Доставку осуществляет Артвуд. ИНН-100-401-9406. ОГРН-119-1001-0061-663.
4: В Калая-Мария-Пуэ требуется водитель-экспедитор категории Е на Сканию для междугородных грузоперевозок. Зарплата от 120 тысяч рублей. Подробности по телефону 8-921-016-40-77. Анкету для трудоустройства можно скачать на нашем официальном сайте в разделе «Карьера» и отправить на Эльера, и отправить на электронный адрес компании с пометкой «Работа в Костомукше».

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Юлия Семихина. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке магазина садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков 124. В России заработает запрет на телефоны в школах. С 1 сентября вступает в силу новый порядок использования мобильных телефонов. Запрет на гаджеты на уроках был и раньше. Федеральный закон приняли еще в 2023 году. Но тогда не было четкого механизма, как именно это правило должно работать. Теперь Минпросвещение выпустило приказ, который прописывает запрет в главном школьном документе и дает учителям понятные инструкции. На уроках телефоном пользоваться нельзя. Исключение одно – реальная угроза жизни или здоровья, пожар, внезапное плохое самочувствие или другая экстренная ситуация. На переменах правила будут устанавливать сами школы. Это остается на усмотрение администрации. Приказ действует до 1 сентября 2027 года. В Костомукше будут судить водителя-рецидивиста. Уголовное дело было возбуждено в отношении 37-летнего местного жителя. По информации прокуратуры города, обвиняемого год назад привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Мужчина был лишен прав, но, несмотря на это, вновь сел за руль автомобиля. В городе его остановили сотрудники ГАИ, он вел машину в нетрезвом виде. В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину, на его автомобиль наложили арест. Уголовное дело вскоре рассмотрит суд. Продолжение темы. В республике выросло число пьяных водителей. За три месяца задержаны 373 человека. Как отмечают в ГАИ, летом в Карелии растет интенсивность дорожного движения. Вместе с количеством машин на трассах увеличивается и число водителей, которые садятся за руль в состоянии опьянения. В этом году нарушений стало больше, чем в прошлом. Госавтоинспекция напоминает, управление машиной в нетрезвом виде влечет лишение прав на срок до 2 лет и штраф 45 тысяч рублей. При повторном нарушении водителю грозит уголовная ответственность. Большой экосбор пройдет в Костомукше. 5 сентября горожане смогут сдать на переработку множество видов вторсырья. Экосбор по-карельски – это традиционная акция. Ее проводят советы администрации округа совместно с карельским Акатышем, компанией «Гринтек», фирмой «Вторичная переработка редких и сложных пластиков» и компанией «Экофорд Костомукша». Цель мероприятия – сократить объемы отходов на полигонах и увеличить долю сырья для переработки. На главной площади города с 10 до 14 часов 5 сентября можно будет сдать макулатуру, стекло, различные виды пластика, а также батарейки и аккумуляторы. Эстафета «Трех цветов» пройдет в Костомукше. Центр культурного развития «Среда» приглашает жителей города на веселый праздник. Сегодня, 27 августа, на новой набережной озера Контаки гостей ждут эстафеты, аквагрим, конкурс рисунков и большая городская зарядка. Организаторы обещают, что будет весело, активно и по-семейному. Начало праздника в 17:30. Вход свободный. Праздник непослушания приглашает гостей. 28 августа в 15:00 Центральная библиотека Костомукши превратится в штаб озорников. Коллектив библиотеки предлагает детям завершить летние каникулы в отличной компании. Участников праздника ждут задорные игры и веселые конкурсы, увлекательные мастер-классы от движения первых, краски холли и сладкая сахарная вата. Место встречи — улица Антикайнина, 13, Центральная библиотека. Вход свободный. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в августе при покупке любых готовых очков футляр всего за 1 рубль. А также при заказе очков для детей в подарок игрушка «Бегущий теленок». В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. Обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефонам в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. А возможно, возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. Сегодня в Костомукше переменная облачность, без осадков, плюс 11, плюс 15 градусов, ветер северо-западный, порывами до 5 метров в секунду. Очень высокое атмосферное давление. Завтра в Костомукше будет облачно, без осадков, до 15 градусов прогреется воздух, ветер юго-западный, южный, порывами до 5 метров в секунду, атмосферное давление в пятницу в Костомукше будет очень высоким. Это все новости к данному часу. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Партнер выпуска – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
1: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда на Подкове» и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда на Подкове». Шоссе Горняков, 124.
0: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше, 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
2: В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сизами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине. В магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследить новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможны рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06. УГРН 119-1001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбес» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. УГРН 115-100-68-60.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет. Неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104,2.

0: Весь город на одной волне. Реклама на местном радио.
1: Наклейки на авто, наклейки на окно, бумажные, полимерные, с перфорацией, ламинацией, контурной резкой для улицы или внутренних помещений. Заказывайте наклейки на любой вкус в офисе Костомукша Медиа на Звездной, дом 6. Телефон 370 09.

0: Распродажа газонокосилок и триммеров во всех магазинах «Сила» до конца сентября. Успей сэкономить!
1: «Элемент» делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В «Элементе» есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Чинарем.
1: Спонсор рубрики «Магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку, главное, как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Крючки, карабинчики, заводные кольца и другие мелкие принадлежности из металла не будут ржаветь, если в коробочку, где они хранятся, насыпать немного муки или крахмала. Данные продукты хорошо впитывают влагу, в результате содержимое коробки с крючками всегда в сухой среде. Но не забывайте обновлять впитывающий материал. Также коробочку можно обклеить изнутри поролоном, пропитанным растительным маслом. Оно препятствует распространению ржавчины. Если ржавчина все-таки проступила, воткните крючки в мыло. Через некоторое время они станут чистыми.
0: Где мои снасти?
2: Небольшой продолговатый кусочек белого поролона весьма похож на опарыша, и при отсутствии последнего имитацию можно использовать для рыбной ловли на поплавочную удочку. А если еще и пропитать такой опарыш ароматным растительным маслом, то рыбку вполне можно перехитрить.
0: Хороша уха.
2: Результат рыбалки – сваренная уха. Но, увы и ах, не всегда есть время и возможность отведать ушицы, не отходя от водоема. Конечно, уха, приготовленная дома на плите – это совсем не то. Но не только же рыбакам ухой наслаждаться, побалуйте и своих близких тоже. При приготовлении ухи в домашних условиях важно помнить вот о чем. Для получения крепкого бульона рыбу следует залить холодной водой, довести до кипения, а затем варить на слабом огне в открытой посуде. Иначе уха становится мутной. Приятного аппетита вам и вашей семье! Ну и всем клёвого настроения!
3: Душевная, душевная, душевная рыбалка.
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клёвое место». В магазинах «Клёвое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновую 9.

0: Реклама на местном радио.
1: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
2: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
1: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
2: Да, просто звони. 5-20-09.
1: Эх, малой отличником станет.
2: Звони. 5-20-09.
3: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
4: 18-19 и 20 сентября состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и Законодательного собрания Республики Карелия. Вы можете прийти на избирательный участок или выбрать дистанционное электронное голосование. Для этого необходимо сделать всего два шага. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление на госуслугах, а затем в любое время с 8 утра 18 сентября до 20 часов 20 сентября сделайте свой выбор на федеральном портале выборы.gov.ru. Моя Карелия – мой выбор.
5: Деревообрабатывающий завод Карелиан Вуд Кампани в составе ведущего лесопромышленного холдинга Сегежа Групп приглашает на вакансию. Специалист по охране труда и промышленной безопасности. Обязательно наличие профильного опыта работы. Телефон для справок 921-528-82-00. Все вакансии на сайте segejagroup.com.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – тоньше и теплее. Главный тренд осени – элегантность, заявил российский стилист Владислав Лисовец. Он уточнил, что в моде приталенные силуэты, женственные детали и аккуратная обувь на каблуке. А вот спортивный стиль уходит теперь на второй план. В этот тренд отлично вписываются и куртки мужского кроя, замшевые, кожаные, удлиненные, с накладными карманами, но носить их нужно обязательно с чем-то женственным. Женственной обувью, красивой сумкой или юбкой. Все то, что сделает образ очень элегантным. Если брать обувь, то это обязательно каблук. Спортивную убираем. Стилист отметил, что длина юбки не имеет значения. Популярны будут осенью как мини, так и макси-варианты. Джинсы же будут актуальны узкие по фигуре. Широкие уходят в прошлое. Весь силуэт становится более облегающим. Пиджаки тоже приталенные, но с плечами. Не используем оверсайз, уточнил специалист. Лисовец подчеркнул при этом, что расклешенные джинсы в пол остаются востребованными. Но образ должен быть не спортивным и не прогулочным, а элегантным. Сумки могут быть любые, маленькие и большие. Головные уборы, кепи, шляпы, повязки, ободки, косынки и банданы тоже активно используем. Свитеры, обратил внимание стилист, становятся более облегающими и собранными. Тоже уходят от оверсайза. По цветам можно ничего не пытаться сочетать на этот раз. Летние спокойно сочетаются с зимними, принты можно смешивать. Полоска остается при этом одним из самых популярных и модных на осень. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда «Monari». В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка «Monari» – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление новых коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. В «Элеганте» продолжается акция на летний ассортимент. Платье, обувь, головные уборы. Сборы, скидки на них до 70%. Большой ассортимент летних моделей, невероятное качество тканей, женственные силуэты и актуальные фасоны. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 5-20-09.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года. «Ситилинк».
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Осень уже близко. Подготовьте свой дом к холодам. В «Элементе» радиаторы, водяные и масляные, а также тепловые пушки. Согреем ваш дом даже в самые холодные ночи.
1: «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
6: На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Есть хорошая фотография с фотосессии? Не храните ее в телефоне, напечатайте на холсте. Она украсит интерьер вашего дома и подарит теплые воспоминания. Костомукша Медиа. Печать любых изображений на холсте с натяжкой на подрамник. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6.
2: Ждали? Время пришло! Ловите яркую распродажу летних коллекций в магазине «Спортландия». Спешите купить с выгодой летнюю одежду, обувь и аксессуары по любимой формуле 2 равно 3. Каждый третий товар в подарок. При покупке от 1000 рублей в подарок от магазина 4000 бонусов на новые коллекции. Один бонус равен 1 рублю. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал». Второй этаж.
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Хотите, чтобы дом был теплым и сухим? В Элементе есть все. Тепло, пара и гидроизоляция. Стройте с умом. Покупайте выгодно в Элемент Костомукша. Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
5: Весь город на одной волне.

0: на одной волне.
1: Это альбом простой.

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать» о скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить, как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: В таком сервис на постоянную работу требуется слесарь по ремонту и обслуживанию гидравлических систем, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодеждой, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-21-52 и 921-629-96-85. Модники и модницы, следующая информация для вас. Огромное обновление ассортимента летних и осенних коллекций одежды ждет вас в магазине мужской и женской одежды на втором этаже торгового центра «Славянин». Приходите и покупайте со скидкой 10% модные товары из новых коллекций для мужчин и женщин. Джинсы, куртки, ветровки ярких цветов, спортивные штаны и толстовки. В продаже классические юбки и брюки, женские кофточки на любой вкус, мужские свитеры и рубашки. В продаже подарочные сертификаты на удобную для вас сумму. Подробности в магазине мужской и женской одежды, секция 71. Торговый центр «Славяне», вход напротив детского мира, а также в группе ВКонтакте «Магазин мужской и женской одежды» в Костомукше. Хорошие новости от прачечной. Самообслуживания 21 век. Помимо крупногабаритных вещей, теперь здесь вы можете постирать обувь и кепки. Прачечное самообслуживание 21 век. Автоматизированная стирка и сушка вещей. Стирайте и сразу сушите спецодежду, куртки, пледы и любые другие крупногабаритные вещи, которые постирать дома не получается. Для особо крупных вещей работает еще более объемная стиральная машина до 15 килограммов. Прачечное самообслуживание 21 век. Добро пожаловать ежедневно с 10 до 20.00. Телефон для справок 921-800-5308. Октябрьская, 10. Магазин «Центральный». Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компаний «Восток-сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Любители серебра, не упустите акцию в салоне золота. До конца августа действуют скидки до 50% на серебряные украшения. Спешите приобрести обновки себе или порадовать близких подарками. Здесь же для вас ювелирные украшения из золота с драгоценными и полудрагоценными камнями. Праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибко система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую. Приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка, кубовые емкости. Возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей и организаций Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 104-101-94-06. УГРН 119-001-001-663. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери Торекс не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-68-60.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться. Ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. У Джаланд J7 появилась новая топовая комплектация. Снаружи версию Prestige Plus можно отличить по 19-дюймовым дискам вместо 18-х. У водительского сидения есть электрорегулировка поясничного упора и память настроек. У машин с передним приводом появилось автоматическое переключение света и помощь в пробках. «Лада Азимут» получит электрорегулировки кресел. Передние кресла будут настраиваться в 6 направлениях. А для регулировки поясничной поддержки сиденья оснастят пневмоприводом. Разрабатывают их полностью в России. Кстати, управлять настройками можно будет через мобильное приложение, а еще сохранять профили настроек для разных водителей. В Китае запустили крупный отзыв автомобилей со скрытыми ручками. Он затронет около 4,5 миллионов машин. Среди них есть китайские марки Zeekr, Geely, Cherry и другие, а также американская Tesla. Ранее скрытые ручки признали опасными в случае ДТП. В некоторых случаях из-за них люди не могли выйти из салона. В России отзывов пока не планируется. Путешествие на автомобиле не обязательно ехать за 3-9 земель. Часто интересный маршрут можно проложить на выходные. Например, жители Москвы и центральных регионов могут прокатиться в Русский район. Здесь можно посмотреть 3 гидроэлектростанции, наполовину действующий храм 16 века, живописное водохранилище, огромные валуны времен ледникового периода и не только. Подробнее в отчете об автопутешествии на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: But I still think about you a lot.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104 FM.

0: Я твой друг, ты мой враг. Как же так? Все у нас с тобою.
1: Я помню этот день с тобой, он навечно судный. Твой бой до сих пор не

свет темных аллей, где моя Мишель. Через Арба до набережной, как группа Марсель. Тебя я не вернул, лишь день, когда мы встретились. Я календарь перевернул, и там снова третий.

почему, но почему расстаться все же нам пришлось? Ведь было все у нас всерьез. 2 сентября, 3 сентября, день прощания, день, когда горят костры рябин, как костры горят. Обещания в день, когда...

0: мятежник.
1: А я посреди красно-белого синий, как холостой патрон в пустом магазине. Ты так красиво, прямо из синема. Но думать о тебе — это насилие.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

снова просидим до ночи. И ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Алло.
1: Да.
0: Привет.
1: Здорово.
0: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
1: Молли.
0: Молли.
1: Молли.

Во всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке рос карьерный и много денег. Где-то любовь, а

не спасем. Может, с кем-то повезет. Моросит дождь, дождь. Ты кричишь, ты орешь, но не так хорош. Я подарю любовь, хотя ты хотела Порш, Порш. А у нас все так не всерьез.

взгляды. Летаешь где-то, не пьешь, не пишешь, не наглеешь. Считаешь звезды, кричишь ночами и слышишь, слышишь, но это между нами. Ты ставишь носом на все привычки, ты веришь в мысли на расстоянии. Пугаешь кошек, меняешь ногти, читаешь книжки, играешь в карты. Смеешься, веришь, скользишь, читаешь, с какой улыбкой, с каким закатом ты будешь вместе кричать ночами и слышишь, слышишь, но это между нами.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся
3: на 104.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

себя себе выдумал. Или себя я тебе выдумал. Я придумал тот мир, в котором все ссоры решат поцелуем, не криками. Но нет же, так хочется выиграть. Твой первый ход в середину ставь крестик. А конец у игры постоянно в ничью, когда мы...